0: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.
1: Me arves mis rosas que tú ya en mi guarda Arves mis rosas y te jabelvinajas

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске синоптики объявили старт бабьего лета. Город-администрация объявила о закупке новогодних гирлянд. Но в начале выпуска о непростой жизни малого бизнеса. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Глеб Никитин обратился по имени к каждому нижегородцу. Сколько сейчас стоит средняя квартира на вторичке в Нижнем? Но вначале о том, хватит ли городу машин для уборки снега. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч. Должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального ЗАГС Собрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Ты хоть понимаешь, что ты делаешь в своей жизни? Хочешь, как мать? Ты хочешь закончить, как она?
2: Я хочу, как я.
3: Сажай самолет.
4: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не настя. Их печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно сто сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны на чужбине.

0: и грудь пробила дробь, черная смородина. Эх, мама, мама, родина.
1: Ты дверь в одну сторону один раз открыв, обратно не закроешь.
0: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не настя. И печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно стон сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске неоплаченная парковка стала обходиться дороже. Продуктов стали производить больше в Нижегородской области. Также о том, о чем Глеб Никитин рассказал лично вам. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч. Должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального ЗАГС Собрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Радио Рандеву. Таких, как мы, больше не делают.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

Мечтая наш путь к успеху, наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив.

гадание на судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: When you're

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Глеб Никитин обратился по имени к каждому нижегородцу. Сколько сейчас стоит средняя квартира на вторичке в Нижнем? Но вначале о том, хватит ли городу машин для уборки снега. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч, должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания.
7: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Этот осенний день должен сопровождаться солнцем и температурой до 17 положительных градусов. На пятницу нейросеть Яндекса обещает от 14 аж до 20 тепла. Дожди должны вернуться не раньше вечера воскресенья.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
5: Пряной новинкой «Сормово».
4: Чем?
5: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
6: ОСЗ «ННДК-5». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте ннндк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске неоплаченная парковка стала обходиться дороже. Продуктов стали производить больше в Нижегородской области. Также о том, о чем Глеб Никитин рассказал лично вам. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч. Должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
10: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
10: Да, у меня все под зонтом.
8: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Этот осенний день должен сопровождаться солнцем и температурой до 17 положительных градусов. На пятницу нейросеть Яндекса обещает от 14 аж до 20 тепла. Дожди должны вернуться не раньше вечера воскресенья.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Радио.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву с добрым утром». С добрым утром и счастливым днем, как пели в известной песне. Сара Перкетиам. Новый час открыли. Будем с вами слушать в ближайшее время музыку, которую нам подарит Майкл Джексон, Глори Гейнер, Чичерина, Дерикулы Бонием, Моральный кодекс и прямо сейчас Рвимиха Оркестр.

0: Russian Disco на танцполе, горячо.
1: Оу, да, музыка качает, ничего, все хорошо, друзья мои, утро. Я надеюсь, вы встретились с хорошим настроением. Вы проснулись? Я надеюсь. 103.4 FM в этом вам поможет. Итак, внимание, сейчас важная информация о том, что происходит на дорогах. От остановки Федяков до улицы Геологов. Едем со скоростью пешехода 5 км в час. Время прохождения этого небольшого вроде бы участка целый час. Так что будьте аккуратны. 15 минут остановки Ореховской до остановки Стрикина. И вот на этом завершаются все наши заторы. Мосты тоже свободны, средний показатель 0 баллов.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

My Will Survive. Глория Гейнер, радио Рандеву, 8 часов и 19 минут. Люблю я слушать музыку, которую писали сердцем, но нравится мне это. И так получилось, что вся музыка была написана до того, как я вырос и даже еще родился. Почему-то так случилось. И небольшое количество, ну, такой есть, конечно, процент, прибавляется время от времени, но в чем-то становится все меньше и меньше этот ручеек. Но знаете, на мой век хватит, я так понял, поэтому слушаю музыку настоящую в ближайшее время, слушаем Элвиса Пресли, Бонни М, Фимони и Той Тоник, Мамас энд Папас, The Boss Who's, Моя Мишель, Моральный Кодекс, Андрей Бочели вместе с саксофонистом Кенни Джи появится в нашем эфире уже в финале этого часа, ну а прямо сейчас группа Чичерина и Юлия Чичерина, Тулула, всем хорошего дня!

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Король рок-н-ролла Элвис Пресли. Радио Рандеву 8 часов и 35 минут. Под эти бодрые звуки рассказываю вам о погоде. В данный момент в Нижнем Новгороде плюс 11 градусов. Солнечно. Потрясающе уникальная просто осень сейчас за окном. Знаете, друзья, нужно гулять в эти дни обязательно. Скоро эта пора закончится, начнутся дожди, станет холодно. Все будет не так. Сейчас есть возможность больше проводить время на улице. Итак, в данный момент плюс 11, а днем поднимется аж до плюс 17 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%. Никаких дождей, никаких осадков. Сегодня не будет, только солнце и прекрасная осень, с чем вас и поздравляю.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: каждый день начало нового удивительного приключения, где каждый из нас главный герой. Мы рождены творить и созидать.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to radio «Рандеву».
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Глеб Никитин обратился по имени к каждому нижегородцу. Сколько сейчас стоит средняя квартира на вторичке в Нижнем? Но вначале о том, хватит ли городу машин для уборки снега. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч, должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания.
7: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Этот осенний день должен сопровождаться солнцем и температурой до 17 положительных градусов. На пятницу нейросеть Яндекса обещает от 14 аж до 20 тепла. Дожди должны вернуться не раньше вечера воскресенья.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Дуа Липа и Purple Disco Machine открыли новый музыкальный час. Давай, дорогой, не начинай, даже не начинай. Если не хочешь, то уж и не надо. Примерно об этом была первая песня. Далее послушаем с вами музыку, которую нам подарит Антонелло Феррари, Тони Эпп, Зиверт, Cool the Gang, Beautiful Boys, Amy Winehouse, Nightingale, Kurt Malou, ну и прямо сейчас Femini Toy Tonic, такая плясовая, энергичная, что и нужно по будням, для того, чтобы настроить себя на целый день работы, такой радостный, счастливый и солнечный, как погода, да? Будем на это надеяться, при этом нужно просто слушать 103.4 FM, ваш приемчик настраивать именно эту частоту, либо слушать нас при помощи всяких умных колонок, которых сейчас множество, и в любом городе мира, где есть интернет, говоришь, хочу слушать радио Рандеву, и слушаешь все это великолепие.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Зиверт, Беверли Хиллз. Ну, я не знаю, как там у вас в Беверли Хиллз. У нас в Нижнем следующая информация о дорогах присутствует. Спасибо, сервис Яндекс.Карты нам подсказал, друзья. Если вы собираетесь проехаться по отрезочку, соединяющим Федякова и Ляхова, знаете, вас ждут два ДТП и, соответственно, затор, все в бордовое покрашено, как и у Ольгина. Но там обычно так происходит. Я думаю, еще некоторое количество седых волос может появиться у тех, кто в аэропорт наш собирается, потому что там тоже два ДТП прикрывают как раз поворот на аэропорт. Пока серьезных не пишут они цифр, но, в общем, там, похоже, все встало. Будьте аккуратны и выезжайте просто заранее, тогда все успеете. Ну, а так, в основном, в Нижнем Новгороде неплохая ситуация на дорогах, и заторы по городу не превышают по времени дольше 8 минут. Понимаете, если увидели какое-то столпотворение машин, знаете, за 8 минут обязательно закончится. Мосты вообще все свободны, средний показатель 0 баллов, с чем вас и поздравляю. Все-таки Нижний город прекрасный и в этом смысле тоже. Также в этом часе, буквально через песенку-другую, мы расскажем вам о именинниках сегодняшнего дня и с большой радостью начнем поздравлять наших радиослушателей, которые в этот прекрасный солнечный день отмечают свой день рождения. Все, кто родился 17 сентября, уже заранее поздравляем. С наступившим. Поздравляем с днем рождения. Официально произнесем все это буквально минут через 5-6 на 103.4 FM. Жозефин.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

радио «Рандеву», и пришло время поздравить наших дорогих радиослушателей. Да! Это прекрасный момент. Мне он очень нравится, потому что поздравлять людей – это такое счастье. Дорогие наши радиослушатели, все, кто родились 17 сентября, я поздравляю вас с праздником. Желаю вам любви, мира, счастья, света, солнца, всего самого-самого прекрасного. И вы тоже оставайтесь прекрасными людьми. И знаете, вместе с вами в этот день родились замечательные, известные товарищи, про которых сейчас мы быстренько в течение нескольких минут и расскажем. Например, в 1735 году именно в этот день родился Жан-Жозеф Мерлин. Бельгийский музыкант и механик-изобретатель. Чем он нам запомнился? Почему он вошел в нашу историю? Потому что он придумал роликовые коньки. Ну, по крайней мере, официально так считают. Возможно, он и не единственный, кто приделал колесики к ботинкам, и жизнь стала веселей. В 1752 году родился Юрий Александрович Нелединский-Милецкий. Князь, сенатор и поэт. Ну, просто название и песни. Принимал участие в русско-турецких войнах, покорении Крыма. Как литератор, Нелединский-Милецкий оставил несколько от хоров, басен, мадригалов, переводил Лафонтена, Шекспира и Вольтера. Особенную известность приобрел своими песнями, которые высоко ценились современниками от Карамзина и Жуковского до Александра Сергеевича Пушкина. Одна из них, «Выйду я на реченьку, погляжу на быструю», до сих пор исполняется. В 1832 году родился Сергей Петрович Боткин, знаменитый терапевт, основоположник научной медицины в России. И в 1857 году родился Константин Эдуардович Циолковский. Человек, безусловно, космического масштаба, человек, предсказавший космическую судьбу человечеству. За десятилетия до первого полета в космос ученый утверждал: «Земля — это колыбель разума, но нельзя жить вечно в колыбели будущего человечества. В космосе!» Да. И в 1908 году в этот день родился Джон Кризи, американский писатель, автор более 600 детективных романов. Представляете, я бы даже названий придумать не смог им, а он написал 600 книг и писал их под 28 псевдонимами. В 1912 году родился великий русский актер, актер театра и сатир, народный артист СССР Георгий Павлович Менглет, а в 1923 году Хэнк Уильямс, исполнитель кантри-музык, настоящая звезда этого стиля. В 1935 году родился писатель Кен Кизи, человек, который написал «Полет над гнездом кукушки». Ну, переводы есть разные, «Над кукушкиным гнездом». Ты как хочешь это назови, главное, что произведение, безусловно, культовое и, безусловно, популярность ему придал фильм Милоша Формана с Джеком Николсоном в главной роли. В 1939 году родился еще один потрясающий представитель кино нашего отечества — Владимир Валентинович Меньшов, великий киноактер, режиссер, народный артист РСФСР. Снял он бессмертные произведения: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби». Ну, что тут перечислять? Мы прекрасно понимаем, что он настоящий гений, вечная ему память. В 1962 году родился австралийский кинорежиссер Баз Лурман, снявший фильмы «Ромео плюс Джульетта». Когда появился этот фильм в 90-х годах, я помню, смотрел его с режиссерами на телевидении, и все просто... У всех отвал мозга был просто, когда они видели этот монтаж и говорили: «Ох, как же он монтирует, какой он молодец!» Также он снял «Мулен Руж», «Австралия», «Великий Гэтсби». Ну, настоящий хит-мейкер. В 1965 году в этот день родился кинорежиссер Брайан Сингер, который снял «Обычных подозреваемых» и «Людей Икс». В 1969 году родился Кит Флинт, английский музыкант, представитель группы Prodigy, который вырос от танцовщика до одного из вокалистов, вечная ему память, ушел он в 19 году. В 1975 году родился кинорежиссер, сценарист, оператор, который работает с 3T, Андрей Евгеньевич Зайцев, а в 1979 году южноафриканский кинорежиссер и 3D-аниматор Нил Бломкат. В основном он снимает такие фантастические боевики, часто содержащие подтекст социальной такой критики неравенства в фантастической форме. За фильм «Район номер 9» был номинирован на премию «Оскар». Тогда еще «Оскар» что-то стоил. В 1985 году родился хоккеист Александр Михайлович Овечкин, нападающий московского «Динамо».
клуба НХЛ Washington Capitals и сборной России, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли и так далее и тому подобное. А в 1986 году родился замечательный актер Евгений Антропов. Евгений Сергеевич, вы знаете, вот совершенно случайно я впервые посмотрел фильм «Кремень» вчера. Ну, никакого отношения я, ну, то есть я не знал, что день рождения сегодня. Просто так совпало. Впервые в жизни включил фильм. Это его самый первый фильм, в котором он снялся в 2007 году. Фильм называется «Кремень». Если вы не смотрели, посмотрите. Я вот тоже как-то все отпихивал этот фильм. А вчера включил. И мне он очень понравился. И тем более, что это самая первая роль артиста, который уже так хорошо известен. Больше 80 фильмов на его счету. Сниматься становится он все больше и больше снимается. И правильно делает, потому что есть артисты, которых запоминаешь, а есть, которых не запоминаешь. Ну вот фильм мог бы быть и с другим артистом в точности таким же. Вот его участие все-таки делает фильм уникальным. Поэтому Евгению Антропову мы желаем больших успехов в настоящем кино. Ну и завершим мы нашу историю девушкой. Я люблю так делать, нужно обязательно чем-то красивым заканчивать. Это Татьяна Лепницкая. Она родилась в 1985 году в этот день, но все ее знают под именем Бьянка. Белорусская российская певица, автор песен, продюсер, танцовщица, ведущая, актриса. В общем, все подряд, все, что можешь. Но начинала она блистательно совершенно в компании удивительного тоже артиста Серега, которого зовут, который пел про черный бумер. И у него была, вот первый альбом, была такая банда, которая стояла из Макса Лоренса, Сацуры и Бьянки, конечно же, потому что ее женский вокал создавал настоящее правильное настроение. Поэтому давайте послушаем сегодняшнюю именинницу Бьянку. Да, вот сейчас она, конечно, к сожалению, ну, все артисты хотят быть сольно, все разбежались, и Макс Лоренс, и Сацура, все по своим проектам, да, но вот именно вот в компании Сереги они были, мне кажется, особенно интересны. Поэтому давайте послушаем их шикарное произведение «Лебединое», Серега, Макс Лоренс, Сацура и, конечно, Бьянка, сегодняшняя именинница. С днем рождения еще раз поздравим всех наших именинников и пожелаем всего самого настоящего и прекрасного в их, я уверен, замечательной и счастливой жизни, которая ждет их

0: День, максимум два, и мы их закроем. Я говорю.
1: Так точно ж, полковник.
2: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
3: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
4: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Да, все-таки музыка конца 70-х и начала 80-х годов была очень музыкальна. Cool the Gang, 1979 год, композиции Too Hot прозвучала на радио Рандеву. Ну и звучит еще сейчас. Я не перестаю удивляться. Все-таки время меняется, и сейчас выпускают почему-то одни ремиксы. Нового ничего не происходит практически. Нет, конечно, происходит, но не в таком объеме, как раньше. А вот эта музыка остается навсегда. Десятилетие будет вместе с нами, как, впрочем, и следующие композиции, которые появятся в эфире следом за Cool the Gang. Это Валенсия. Удивительный тоже, конечно, певец. Он появился как какой-то, ну, такой неземной, что ли, человек, и музыка у него была такая же. И сравнивали уже и с Queen его, и с еще какой-то такой историей. Но он быстренько поработал пару лет и закончил свою карьеру. Молодец, вовремя. Гая, Валенсия прямо сейчас. Композиция 93-го года на Рандеву.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННДК.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске неоплаченная парковка стала обходиться дороже. Продуктов стали производить больше в Нижегородской области. Также о том, о чем Глеб Никитин рассказал лично вам. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч. Должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального ЗАГС Собрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
8: В шахматы, что ли, с ним играет?
7: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
9: ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Этот осенний день должен сопровождаться солнцем и температурой до 17 положительных градусов. На пятницу нейросеть Яндекса обещает от 14 аж до 20 тепла. Дожди должны вернуться не раньше вечера воскресенья.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
11: Oh, what we're living in.

Ой, я, наверное, никогда не забуду, когда впервые в жизни поехал за границу. Это был 1998 год. И влюбился я тогда в группу Jamiroquai. И там купил две первых пластинки, которые у них вышли официально. И на третью уже не хватало денег. Как раз в которой был Virtual Insanity. И я понимал, что надо, конечно, мне эту пластинку. Но уже как-то поджимали средства. И мой друг на свой день рождения, который отмечает он 25 сентября, подарил мне третий альбом. Вот, я слушал потом бесконечно. Не останавливаюсь, перекладывая только в проигрыватели эти три диска, потому что их было всего три у группы выпущено. Это было шикарно. Такое у меня есть осенние воспоминания именно о группе Jamiroquai. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это программа «Суть дела». Программа, в которой мы рассказываем, как я считаю, о интересном. У нас сегодня в гостях замечательный гость в гостях. Ну, говорю одни и те же слова, потому что настроение у меня прекрасное. Солнечный человек пришел вновь к нам в гости, и это всегда приятно. У нас в гостях главный архитектор проектов архитектурного бюро Ника Екатерина Ехтарян. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Давно мы с вами не виделись, и это грустно, потому что, когда вы приходите в студию, сразу солнце выходит.
2: Это... Ну что, это у нас уже традиция.
1: Это традиция, да, это традиция. Но на самом деле, я думаю, что это происходит в том числе и потому, что приходят профессионалы в студию. Вот в этой программе приходят профессионалы в студию и рассказывают о своем деле, и оно, безусловно, не может не увлечь и наших радиослушателей. Мы, понятное дело, будем с вами сегодня говорить о вашей работе. Есть вопросы. В нашу студию пришли вопросы. Вот в этом смысле хочется так начать эфир. Какие вот актуальные стили интерьера в этом году? Мы знаем, что есть мода. Есть такое слово «мода». Может быть, когда какой-то человек конкретный строит свой дом, он делает так, как он хочет сам. Но все-таки мы обращаем внимание на модные тенденции. Что сейчас актуально в 2026 и уже в 2027 году можно говорить, потому что уже
2: да,
1: все.
2: Уже через пару месяцев.
1: Уже можно, да.
2: Я, конечно, когда делаю именно интерьеры частным заказчикам, всегда отталкиваюсь от заказчика. Но если делать интерьер какой-то общественный, то действительно, вы правы, всегда есть мода. Ну, во-первых, как бы никто не отменял современную неоклассику. Когда это оси, когда это симметрия, но это все в более упрощенном виде, и все это дополняется современными и материалами, и современными формами. Потом, опять же, минимализм. Минимализм сейчас такой больше к Японии склоняется, когда это очень спокойные оттенки, очень правильные формы, не кричащие. Но туда тоже стали добавлять немножко скандинавского дизайна, что как бы людям, скажем так, удобнее в использовании и создает какой-то уют.
1: Mm-hmm. Ну вот нам, конечно, требуется пояснений, да. Цвета какие?
2: По цветам все бежевые оттенки у нас и серые всегда в моде. Ага. Но есть такие акцентные оттенки, как горчица и охра, которые уже, наверное, второй-третий год у нас преобладают.
1: То есть сейчас это модно?
2: Модно, mm-hmm. да. И вот после Миланской выставки мы для себя отметили, что сейчас в моду входит синий. То есть до этого был такой больше зеленый, а сейчас это синий цвет. И синий такой ближе к индиго.
1: Mm-hmm. То есть вот это сейчас будет модно.
2: Да. Если да. То есть это, естественно, не весь интерьер у вас в синем цвете.
1: Ну,
2: но вот эти вот акценты обязательно могут присутствовать.
1: То есть вот это 2027 год. Так. А формы? Вы мне прям буквально несколько слов сказали перед эфиром о том, что сейчас возвращается в моду то, что было модно в начале 2000-х.
2: Ну, примерно так. Ну, да. В 2000-х годах просто я делала кухню как раз с полукруглыми фасадами.
1: Да.
2: И сейчас вот мы были на выставке в Милане. Все эти круглые формы на кухнях, на отдельно стоящей мебели, на комодах. При том, что это не только наружные углы, но есть и такие стеллажи, например, с внутренними углами, тоже полукруглыми. То есть настолько сейчас все скруглили. Острова
1: получается...
2: круглые, столы круглые, диваны в круглых формах. То есть вся мебель, сейчас у нее есть такая тенденция вот к этой округлости.
1: Вот как в 2000-х годах. То есть получается, что если человек не торопился делать ремонт и оставил в хорошем состоянии ту мебель, то сейчас это опять актуально. То есть вот это круглое. Я помню очень хорошо этот момент. Там еще были только жуткие цвета какие-то, синие, желтые, все вот очень модные.
2: Да, ну синие, желтые сейчас, конечно, не в моде.
1: Вот, да. А форма осталась?
2: Да, форма осталась. Ну, такую кухню, да, можно реанимировать вполне.
1: Как же это интересно. Да, скажите, вот как вы считаете, в наше непростое время Ну, я, например, не из-за того, что вы пришли ко мне в гости, а действительно считаю, что нужно обращаться к профессионалам, и, соответственно, если ты даже у себя дома, и я уж тем более там на своем предприятии, делаешь изменения внешние в интерьере, то, конечно, нужно обращаться к профессионалам. Но кто-то сейчас, пользуясь вот этой модой на ИИ и все остальное, рисует сам. Вот скажите, насколько это правильно, а насколько неправильно? Потому что мне не кажется, ну, кто-то, наверное, может и просчитать, но все-таки присутствие разума человека, мне кажется, важно.
2: Мы с вами тоже обращаемся, на самом деле, к ИИ, но это никогда не бывает на первом этапе. Первый этап, когда мы разрабатываем планировочное решение, обсуждаем с заказчиком техническое задание, это все равно, ну, всегда наш разум и наши руки. А потом, когда бывает такое, что есть какой-то затык или хочется какое-то новое решение, да, мы как бы загружаем уже готовую модель в ИИ, но начинать как бы с ИИ, я, конечно, считаю, что это неправильно. Потому что от этого может идти очень много ошибок.
1: Да, вот я и хотел сказать, да. Потому что так-то даже дети. Вот у меня дочка на даче взяла и свою комнату нарисовала сама, быстро, mm-hmm. очень, мгновенно. Но я понимаю, сколько там всего будет крыться,
2: да,
1: если по этому проекту
2: пойти.
1: И рисуют
2: красивую картинку, которая потом не всегда соответствует реальности. Вплоть до того, что мы загружаем модель, она может убрать окно.
1: Ох ты.
2: То есть даже вот до такого.
1: Ага.
2: Да, да. И поставить вам там что-то. Что вы потом не сможете сделать.
1: Да, это очень интересно. Но все-таки мы сейчас делаем небольшой перерыв. Мы понимаем, что, по крайней мере, в вашем деле очень важно решение, которое идет от человека. Но это как картину, и нарисовать не может. То есть она может сделать картинку, но будет ли она вам греть душу так, как греет душу какие-то настоящие произведения искусства. Обязательно об этом в том числе мы поговорим буквально через одну минуту.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Рандеву. Екатерина Ехтарян у нас в гостях, и мы продолжаем нашу радиовстречу. Мы поговорили о модных тенденциях, о том, какие цвета сейчас считаются модными, о каких-то формах мы тоже поговорили. А вот сейчас мне бы хотелось задать вопрос, что еще модного появилось в наше время? Или там, к чему мы вернулись? Вы мне сказали, что историческое дело, в общем, для тех людей, кто любит историю,

0: Дает совершенно другую атмосферу помещения.
1: Ну, даже энергия, мне кажется,
0: да,
1: другая становится.
0: Да, да, да. Единственное, что с такими вещами, конечно, нужно быть аккуратными. Нужно знать, где их покупать, чтобы это был действительно винтаж. И, ну, плюсом, конечно, это должны быть проверенные поставщики, потому что, честно говоря, когда даже я себе купила кому-то, я его ждала год. Да, потому что это не всегда как бы есть в России, это часто привозное, это и из Европы, и из там, других стран ближнего зарубежья. Поэтому у нас в Нижнем не так много этого представлено. Сейчас это, конечно, все больше. Но в Москве и в Питере, это, конечно, вот мы с заказчиками ездим, всегда смотрим. И это, ну, не какая-то барахолка или бложка.
1: Нет, конечно.
0: Да, это вот есть как бы прям хорошие пространства, большие.
1: Ну, а потом же реставрируются вещи все, их же можно
0: да.
1: подготовить.
0: Нет, какие-то вещи есть, кстати, в очень хорошем состоянии, которые не требуют реставрации.
1: Ого.
0: Есть вещи, конечно, которые уже пожили. Если это какая-то там кресло, мебель, мягкая, диван. Мы часто это все меняем, даже внутренности перебиваем,
1: это, да,
0: перекрашиваем.
1: Это сложная уже
0: история. Да, да. Есть сейчас тоже такая услуга, когда из старой вещи делают практически новую, но она все равно имеет... То есть ее на самом деле настолько перекрашивают,
1: конечно.
0: Там даже натягивают внутрь ткань там, или обои какие-то декоративные. Она настолько декоративно смотрится, что ты никогда не подумаешь... что это старые вещи.
1: Ну, это очень приятная тенденция, mm-hmm. если это сейчас используется. Я голосую обоими руками, конечно же, за. А теперь давайте расскажем о том, что же ваша компания, именно ваша компания, чем она отличается от других. Мы понимаем, что сейчас многие люди накупили себе компьютеров и решили, что они дизайнеры, и начинают мгновенно при помощи того же ИИ создавать какие-то интерьеры. Что из этого получается, мы понимаем. Получается наверняка много ошибок. Вот чем архитектурное бюро Ника может отличаться от всех вот этих временщиков современных, которые появляются на рынке и тут же исчезают сотнями, а вам, между прочим, уже 20 лет почти скоро, об этом мы отдельно тоже поговорим. Вот чем вы отличаетесь и что вы можете такого предложить, что действительно могло бы подкупить нашего радиослушателя, который готовится?
0: Мы действительно архитектурное бюро.
1: Да.
0: И у нас в нашем коллективе, то есть я сама архитектор, у нас есть инженер, инженеры, есть конструкторы в нашем коллективе. И это все как бы дает нам такую основу делать правильные, грамотные планировочные решения, которые потом можно согласовать, ведь это тоже очень важно. Вы купили квартиру, сейчас все делают перепланировки.
1: Это точно.
0: Да, и чтобы у вас все было по закону, сделать перепланировку, сделать ее по нормам и после согласовать. То есть у нас есть юрист, с которым мы работаем, поэтому... То есть, если есть какие-то нюансы, мы всегда, ну, то есть, предупреждаем заказчика, можно, так нельзя. То есть, поэтому это, на самом деле, очень важно. Жить в квартире, которую вы согласовали, на которую у вас есть документы, которую вы потом с легкостью можете там
1: ну,
0: продать.
1: Ну да, потому
0: например.
1: Что очень легкомысленно думать, что ты ее покупаешь на всю свою жизнь и никогда не собираешься менять, и поэтому мне все равно, что я тут наворачу. Но нет, конечно же, жизнь, она длинная, и нужно к этому относиться серьезно.
0: Конечно,
1: и,
0: конечно. Вот эти... Нормы всегда меняются.
1: Да.
0: Если мы раньше, например, присоединяли лоджии и балконы вообще без вопросов, то сейчас это запрещено.
1: Угу.
0: И это нужно знать. И
1: это нужно знать, конечно. Да, да. Поэтому профессионалы здесь действительно очень важны. Вот я задал вопрос перед началом эфира о том, в наше время не убавилось ли количество заказчиков. И был удивлен, что Екатерина сказала, что нет, такое же количество. Очень странная история. Жить нам стало тяжелее, а при этом квартиры продаются все и строится все больше и больше новых ЖК. Как это объяснить, мы не знаем. И, наверное, и не будем, да, но все-таки мне хотелось бы от вас услышать. То есть действительно ли сейчас очень много людей занимается строительством?
0: Да, подтверждаю, потому что ну, все, кто покупают квартиры, и часто же квартиры покупают для себя, даже те, кто покупает не для себя, а на сдачу, все равно очень мало кто делает без проекта. Потому что люди понимают, чтобы сделать и быстрее, и грамотнее, это лучше заплатить за проект, чем наступать на собственные грабли,
1: ошибаться. Ну да, потому что даже если не для себя, а для, на продажу, ну, в смысле, сдавать в аренду планируешь, ты все равно же думаешь о том, что дальше будет с этим объектом, и, конечно же, тебе важно его тоже правильно подготовить, чтобы потом даже и легче было продать.
0: Конечно, тем более сейчас же на рынке очень много объектов, например, и на продажу, и на сдачу. И ваша квартира в этом случае будет выглядеть более выигрышно.
1: Да, но это очень хорошо, и вот на такой, мне кажется, ноте замечательные. Мы прощаемся о том, что все хорошо на самом деле.

0: к любимой стране, и все будет дальше еще лучше. И для того, чтобы наш дорогой радиослушатель, послушав эту программу, решил обратиться к настоящим профессионалам, он знает, что нужно обращаться в архитектурное бюро «Ника». И как вас найти, мы должны рассказать нашим радиослушателям. Сделать это можно, ну, во-первых, набирать «Ника», но наверняка еще 150 тысяч архитектурных бюро появится вот в этой вот бесконечной несносной рекламе. Но здесь мы поняли одну вещь. Можно просто написать «Екатерина Яхтарян». Это красивое имя, это красивая фамилия, является путеводным таким огоньком. Поэтому вы сразу сможете найти архитектурное бюро «Ника» и Екатерина Яхтарян. Да? Набираете, и там, соответственно, мы уже увидим, куда обращаться, да, во сколько, по каким телефонам звонить.
1: Мой мобильный телефон.
0: О, и фотографии этой прекрасной женщины тоже наверняка там есть. Я искренне рад общению, потому что солнечный человек не может делать несолнечных интерьеров. Спасибо вам большое, Екатерина Яхтарян, в гостях у Радио Рандеву. И я надеюсь, до новых встреч скорейших. Мы с вами прощаемся.
1: Вам спасибо.
0: Спасибо, до свидания.
2: Это «Суть дела» на Радио Рандеву. Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Ну вот и все, друзья. Блюзов Алексей говорит всем до свидания. Обязательно с вами услышимся завтра. 8 часов утра на Первой FM радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». Всем любви, мира, счастья. Желаю и прекрасного солнечного дня. Обязательно идите гулять. У нас последние дни такие шикарные остаются. Все, услышимся завтра. Пока.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Глеб Никитин обратился по имени к каждому нижегородцу. Сколько сейчас стоит средняя квартира на вторичке в Нижнем? Но вначале о том, хватит ли городу машин для уборки снега. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч, должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот осенний день должен сопровождаться солнцем и температурой до 17 положительных градусов. На пятницу нейросеть Яндекса обещает от 14 аж до 20 тепла. Дожди должны вернуться не раньше вечера воскресенья.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Маршрут построен. Вы едете в дом бизнес-класса.
5: В центр?
4: Лучше в жилой комплекс «Щелоковский». Квартира в городе, рядом лес, свежий воздух и прогулочные маршруты. А внутри современная архитектура и благоустроенная территория. Уединение без отрыва от городской инфраструктуры.
5: Звучит как редкость.
4: Так и есть. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Бизнес-класс, где город дышит лесом.
6: ОЭЗ ННДК Мещера. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске неоплаченная парковка стала обходиться дороже. Продуктов стали производить больше в Нижегородской области. Также о том, о чем Глеб Никитин рассказал лично вам. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч. Должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального ЗАГС Собрания.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
7: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
10: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
10: Да, у меня все под зонтом.
8: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Этот осенний день должен сопровождаться солнцем и температурой до 17 положительных градусов. На пятницу нейросеть Яндекса обещает от 14 аж до 20 тепла. Дожди должны вернуться не раньше вечера воскресенья.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа мидийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой мидийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Моя игра.
3: 98.
2: Баста. Баста здесь. 2-2-0-6.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Медом на

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
8: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Глеб Никитин обратился по имени к каждому нижегородцу. Сколько сейчас стоит средняя квартира на вторичке в Нижнем? Но вначале о том, хватит ли городу машин для уборки снега. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч, должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Этот осенний день должен сопровождаться солнцем и температурой до 17 положительных градусов. На пятницу нейросеть Яндекса обещает от 14 аж до 20 тепла. Дожди должны вернуться не раньше вечера воскресенья.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в четырех авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
4: А можно все сразу?
3: Можно. В Гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске неоплаченная парковка стала обходиться дороже. Продуктов стали производить больше в Нижегородской области. Также о том, о чем Глеб Никитин рассказал лично вам. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч. Должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Этот осенний день должен сопровождаться солнцем и температурой до 17 положительных градусов. На пятницу нейросеть Яндекса обещает от 14 аж до 20 тепла. Дожди должны вернуться не раньше вечера воскресенья.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Команда «Мумитроль», друзья, и хит 99-го года «Невеста» на волне радио «Рандеву». Я приветствую вас в новом музыкальном часе. С вами Ирина Ростова, и далее по курсу «Только хорошая музыка», друзья. В этом мы убеждаемся уже на протяжении 34 лет. Тем временем на дорогах все стабильно, пробок нет, друзья. Мосты свободны, ну а тем, кто сейчас находится в пробке на заправке, мы передаем пламенный привет и ставим для вас только хорошую музыку, друзья. Мы вместе, мы с вами. Далее по курсу команда «Рузвельт» с песней «Монреаль». Также услышим группу «Дюран Дюран», «Imagine Dragons», композиции про мечтателей. «Джимирокуай» также продолжит наш час, ну и прямо сейчас блистательная Кайли Минок с песней «Crystallize» на волне 103

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Мудрая поговорка гласит, друзья, если можешь что-то контролировать, и если в жизни какая-то ситуация зависит от тебя, то сделай это, прими решение, освободись от страха, иди и, наконец-таки, переделай какую-то ошибку или какое-то действие. Но если что-то происходит по независящим от тебя обстоятельствам, то просто прими это. И главное, расслабься. Релакс, take it easy от исполнителя Мика на волне радио «Рандеву». Напоминает нам об этой простой мудрости, друзья. Расслабляйтесь и наслаждайтесь хорошей музыкой, которая будет звучать в этом часе и в следующем, и на протяжении всего дня. Вот за это мы отвечаем, друзья, обеспечим вам отличное настроение на волне радио «Рандеву». В финале этого часа замечательная женщина, актриса и, как выяснилось, еще и музыкальная исполнительница и певица Кира Найтли с композицией «Coming Up Roses» из фильма «Хоть раз в жизни» на волне радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Глеб Никитин обратился по имени к каждому нижегородцу. Сколько сейчас стоит средняя квартира на вторичке в Нижнем? Но вначале о том, хватит ли городу машин для уборки снега. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч, должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального ЗАГС Собрания.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
7: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот осенний день должен сопровождаться солнцем и температурой до 17 положительных градусов. На пятницу нейросеть Яндекса обещает от 14 аж до 20 тепла. Дожди должны вернуться не раньше вечера воскресенья.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

На такой зажигательной диско-волне, друзья, мы с вами начинаем новый музыкальный час на волне радио «Рандеву». Я приветствую вас. С вами Ирина Ростова, и далее по курсу будет только хорошая музыка, друзья. Вот услышите. За окном прекрасная погода, плюс 19 градусов на данный момент по показаниям термометров, плюс 21 по ощущению. И такое прекрасное продолжение лета будет сопровождать нас в пятницу, в субботу и в воскресенье. Выходные выдаются солнечными, и это прекрасно. Далее по курсу команда Мон Руж с кавером на французскую певицу Desireless и ее хит 80-х «Voyage, voyage». Также услышим Джованотти, немного итальянской музыки. Команда Aha с песней Early Morning, Brainstorm, Слайдер Магнит с кавером на Агутина, Баста, Моби. И прямо сейчас легенда, друзья, это команда Pet Shop Boys с кавером на группу U2 и песня Where the Streets Have No Name. Улицы, у которых нет названия, в эфире радио «Рандеву».

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Медийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Медийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это мелодия, которая никогда не пропадет из наших сердец, друзья, ведь это Леонид Агутин на «Сиреневой луне» в исполнении команды «Слайдер» «Магнит» на волне 103.4 FM. Далее по курсу только хорошая музыка, оставайтесь с нами. Впереди услышим Моби и его хит «Natural Blues», также команда «Blues Traveler» с композицией «Crazy». Российские исполнители Мирапа Амзоев и Тося Чайкина предстанут ближе к финалу часа. Также услышим Робби Уильямса. Ну и прямо сейчас Баста с песней «Про важное», друзья. На радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Одну ягодку беру.
4: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
5: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННТК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННТК, запроектная декларация на сайте
0: nato.ru. Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске неоплаченная парковка стала обходиться дороже. Продуктов стали производить больше в Нижегородской области. Также о том, о чем Глеб Никитин рассказал лично вам. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч, должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального ЗАГС Собрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
9: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
9: Да, у меня все под зонтом.
7: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Этот осенний день должен сопровождаться солнцем и температурой до 17 положительных градусов. На пятницу нейросеть Яндекса обещает от 14 аж до 20 тепла. Дожди должны вернуться не раньше вечера воскресенья.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Надеюсь, друзья, никого спасать от привидений и потусторонних сил не потребуется, но песня знаковая для многих слушателей радио «Рандеву». Меня зовут Андрей Лазарев, друзья, приветствую вас на волне старейшей FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Впереди Джо Кокер, Дюран Дюран. Эти ребята точно знают, как бороться с плохим настроением, если вдруг оно нагрянет. Ну а хорошее обязательно поддержит. Что касается ситуации на дорогах, Мызинский мост при движении с центра 9 баллов, общая загруженность 4 балла оценивается к этой минуте, и за окном 18 градусов тепла, ясно, солнечно. Вот вам еще один повод, чтобы настроение держать в положительном ключе. Остаюсь вместе с вами, друзья. Спасибо, что выбираете радио «Рандеву».

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Любов, здравствуйте. В этом выпуске нижегородцев приглашают провести осень в Швейцарии. Автозавод и Ленинский район готовы к отопительному сезону. Но вначале о том, как встречают рассветы жители Кстова. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах Кстова был введен дистант. Группа компании N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за три дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниила Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Этот осенний день должен сопровождаться солнцем и температурой до 17 положительных градусов. На пятницу нейросеть Яндекса обещает от 14 аж до 20 тепла. Дожди должны вернуться не раньше вечера воскресенья.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро!
2: Точно! Готовые дома вкрутой!
3: Жилищный ответ! Жить, а не откладывать! 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи!

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: très belle sous le signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
5: А можно все сразу?
4: Можно. В гранд-квартале «Бетанкур». А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. «Бетанкур». Все лучшее в одном доме. ОСЗ «ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннтк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о темпах удорожания самых популярных видов топлива. О ремонте Кировской трассы в Нижегородской области. Также в этом выпуске об очередном налете БПЛА. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах КСТОВА был введен дистант. Группа компаний N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за три дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниэла Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
9: Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
10: Так, мне срочно нужен зонт.
9: Зонт. Российская автоматика.
11: ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Этот осенний день должен сопровождаться солнцем и температурой до 17 положительных градусов. На пятницу нейросеть Яндекса обещает от 14 аж до 20 тепла. Дожди должны вернуться не раньше вечера воскресенья.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Команда Black Box в начале нового музыкального часа, друзья, слушая ритмы 90-х, вот о чем подумалось. Музыка циклична в своих каких-то мелодиях, инструментах, которые используются. Вот сейчас, мне кажется, новое дыхание получают как раз треки из 90-х и похожие на 90-е. Но если говорить о танцах, то здесь вот все не совпадает с циклами музыки. Если бы сейчас танцевали как артисты 90-х, то, мне кажется, это было бы очень и очень удивительно. А как танцевать под музыку, которая звучит на волне радио Рандеву, это выбирать вам. Можно просто кивать головой, можно делать громче, можно подпевать. Это на любой вкус и цвет, как говорится. Потому что впереди что нас ожидает? Правильно, много разной, но всегда хорошей музыки. Ума Турман, Дмитрий Парфенов, Мумитроль, Стинг и еще команды Black Crown и Triangle Sun. Так что обязательно дождитесь. Что касается дорожной ситуации, сейчас 5 баллов по 10-бальной шкале на дорогах Нижнего Новгорода. Движение плотное, 14 градусов за окном, ночью свежо, плюс 10 ощущаться будет как 7 градусов тепла. Завтра днем до 20 со знаком плюс. И это еще не предел, говорит нам гидрометцентр. На следующей неделе и до 22 будет столбик термометра добираться. Напомню, измеряется все как температура воздуха в тени.
1: «60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не отдельно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцев приглашают провести осень в Швейцарии. Автозавод и Ленинский район готовы к отопительному сезону. Но вначале о том, как встречают рассветы жители Кстова. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах Кстова был введен дистант. Группа компаний N+ Тепло Волга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за три дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниэла Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Этот осенний день должен сопровождаться солнцем и температурой до 17 положительных градусов. На пятницу нейросеть Яндекса обещает от 14 аж до 20 тепла. Дожди должны вернуться не раньше вечера воскресенья.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
4: Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.

0: забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент»,

0: 31 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от «ННДК».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о темпах удорожания самых популярных видов топлива. О ремонте Кировской трассы в Нижегородской области. Также в этом выпуске об очередном налете БПЛА. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах КСТОВА был введен дистант. Группа компании N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за 3 дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниэла Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
6: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом.
5: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Этот осенний день должен сопровождаться солнцем и температурой до 17 положительных градусов. На пятницу нейросеть Яндекса обещает от 14 аж до 20 тепла. Дожди должны вернуться не раньше вечера воскресенья.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.
1: Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой, а где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается на

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Три и четыре FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцев приглашают провести осень в Швейцарии. Автозавод и Ленинский район готовы к отопительному сезону. Но вначале о том, как встречают рассветы жители Кстова. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах Кстова был введен дистант. Группа компании «Н плюс Тепловолга», обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за три дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниэла Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Этот осенний день должен сопровождаться солнцем и температурой до 17 положительных градусов. На пятницу нейросеть Яндекса обещает от 14 аж до 20 тепла. Дожди должны вернуться не раньше вечера воскресенья.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Радио «Рандеву». Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
4: Пряной новинкой в Сормово.
3: Чем?
4: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
5: ОСЗ «ННДК 5». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте nndk.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о темпах удорожания самых популярных видов топлива. О ремонте Кировской трассы в Нижегородской области. Также в этом выпуске об очередном налете БПЛА. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах КСТОВА был введен дистант. Группа компании N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

из Владивостока. А ты знаешь, что любовь однобока, в ней один отдает, а другой позволяет. Знаешь, да? А вот я не знала.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцев приглашают провести осень в Швейцарии. Автозавод и Ленинский район готовы к отопительному сезону. Но вначале о том, как встречают рассветы жители Кстова. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах Кстова был введен дистант. Группа компаний N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за 3 дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниэла Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о темпах удорожания самых популярных видов топлива. О ремонте Кировской трассы в Нижегородской области. Также в этом выпуске об очередном налете БПЛА. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах КСТОВА был введен дистант. Группа компании N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за 3 дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниэла Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире Радио Рандеву 103.4 FM. Тише, прошу вас, осень здесь. Радио большого города. Музыка для души.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Глеб Никитин обратился по имени к каждому нижегородцу. Сколько сейчас стоит средняя квартира на вторичке в Нижнем? Но вначале о том, хватит ли городу машин для уборки снега. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч, должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал.

ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 104 FM.
1: Мы были в каждой луже нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о темпах удорожания самых популярных видов топлива. О ремонте Кировской трассы в Нижегородской области. Также в этом выпуске об очередном налете БПЛА. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах КСТОВА был введен дистант. Группа компании N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за 3 дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниэла Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Радио Рандеву. Три и четыре FM.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Радио.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюб.